0: 9SC100, EDC
1: C190. C190, North Standard C100.
2: United 143, Tokyo Approach.
0: Orange Liner 112, Japan Destination, Direct Karma, Descent 9900.
3: Direct Karma
2: 9900.
1: Direct Karma 9900. Direct Karma 9900. Direct Karma 9900. Direct Karma
2: 9900.
3: Send the main to 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: Tokyo approach APT504, confirm descent right away, 200.
1: APT504, affirm.
0: Thank you, descent 200, APT504.
2: Right away,
3: 9-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: approach. Yamaka A62, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: Radar
0: 120,
1: Tokyo Macau
2: 862 today.
1: Thank you.
0: Delta
1: 804, due to weather, request heading 040. Delta 804,
0: can you direct Bina? Negative. Delta 804, we need heading 030.
1: Delta 804, Russia, flight heading 030, vector 2. Vector 2, Bina, maintain flight level 150.
0: Heading 030, maintain flight level 150, Delta 804.
1: Onipon Aetro 6, clear via Rutas Echo Arrival, distance maintain flight level 180.
0: Rutas Echo Arrival.